0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Это голос, иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. У меня сегодня игривое настроение и есть желание поспорить. Итак, как вы думаете, кто больше подвержен соблазну – мужчина или женщина? Давайте разберемся.
0: Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Прежде всего, соблазн испытывает любой человек, независимо от пола. Вопрос не в том, кто чаще испытывает желание, а в том, кто умеет управлять этим желанием. В нашем обществе мужчинам нередко говорят: «Он мужчина, это нормально», а к женщине предъявляются совсем другие требования. Из-за этого создается впечатление, что мужчины более склонны к соблазнам. Но психология говорит немного иначе. Да, мужчины чаще реагируют на внешнюю привлекательность. Их внимание быстрее привлекает зрительные образы, новизна, чувство азарта. Женщина же чаще поддается эмоциональному соблазну, когда ее понимают, слушают, поддерживают, дают почувствовать себя нужной и любимой. И здесь возникает важный вопрос: что опаснее для семьи? Красивая девушка, которая улыбнулась мужчине, или человек, который месяцами внимательно выслушивает одинокую женщину? Ответ очевиден: и то, и другое может стать началом серьезных проблем. Особенность восточной культуры в том, что мужчины нередко больше времени проводят вне дома, на работе, в поездках, среди друзей. Возможности встретить соблазн у него действительно больше. Но это не означает, что у него меньше ответственности. Наоборот, именно на мужчину традиционно возлагается роль защитника семьи. Женщина же чаще сталкивается с другим испытанием – эмоциональным одиночеством. Если дома она годами слышит только критику или молчание, а где-то появляется человек, который говорит ей: «Ты красивая, я тебя понимаю», это тоже становится серьезным испытанием. Поэтому психологи говорят: измена начинается с недостатка внимания, уважения и искреннего общения. Есть хорошая восточная мудрость: не испытывай свою силу там, где можно избежать искушения. Если человек сознательно ищет рискованной ситуации, оправдывая себя словами: «Я же ничего плохого не сделал», рано или поздно ему станет сложнее остановиться. Говорят, мужчину можно соблазнить красивой улыбкой, а женщину – красивыми словами. Но психологи добавляют: и мужчина, и женщина гораздо реже ищут соблазна на стороне, если дома их ждут любовь, уважение и душевное тепло. Берегите свои семьи. Ведь верность – это не отсутствие соблазнов, это способность каждый день делать выбор в пользу тех, кого мы любим. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. Недо с Нигиной Мамаджановой.
2: Олами дакик.
3: Шарики Олами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалият хисоб баробар куни хои гайри нақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ.
4: Шаш.
5: Қариб аз ҳар 6 нафар, 1 нафар дар сайёрат дар Ҳиндустон зиндагӣ мекунад. امروز هندوستان با اهالی تقریباً 1.47 میلیارد نفر سرحالی ترین کشوری جهان به حساب می رود. سال 2023 هندوستان از روی شماره اهالی از چین پیش گذشته، باری اول در تاریخ در جای اول قرار گرفت.
3: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
6: آسیا پلاس.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Ziplock при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс. Шумо астава қувқоҳои музнок дар душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда дар руфаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمات رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
4: Когда мокрота решила остаться надолго?
3: Бро, пора звать Ламбратин!
4: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
0: Рахами, телефон, еду, реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلاس.
1: KFC تروتی نورو پیشکش میکند. با لذت یونانی شناس شوید. نوگونی قرصستی با بودرینگی سیروب و سبزاودی تر و تازه. مزای فرموش نشوانده تنها در KFC.
2: Думаєш, польоти – это дорого? AVS-TJ докажет обратное. Заходи на наш сайт и выбирай билеты по самым выгодным ценам. Мы – генеральный агент Сумон Эйр, поэтому у нас эксклюзивные скидки только для тебя. Оплачивай, как тебе удобно. Алиф, Душанбе-Сити, Эс-Хата, Кортимели, Мир, Виза и Юнион Пэй. Покупай билеты быстро, просто и с поддержкой 24/7. AVS-TJ. Летай с выгодой, путешествуй с удовольствием.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
0: Рахами телефонии Дора и реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Концерти ја кахони? Не. Ин Рустам аст ки ба ҷуздони нави худ зарбаи мусиқӣ мезанад. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валберес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
6: Киевси таровати на уропеш кашмекунат. Болазати юнони шинус шавет. Наугони карсасти бубудеринги сироп в сабзаводи тарутоза. Мазаи фармушна шаванда танго дар КФС.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.

Тихази Савдо и Техника и Вална, шумо Яхдоне Ромео Бетки, Басапки Зинаги, шумо Комилан Мувофихаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шумо ро инти зоран. Аз мадел хои Борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои Васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами Яхдон хо.

0: Откази с авто и техника и вълна, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофи хаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои начандон калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вълна, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи и хамишаги.
3: Казин чемен небери остини гул. Каз гулшанеш тахаммули хоре нами куни. Хофизи Ширози.
2: Интиколи пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва кулай аст. Хар интикол нишони мухаббати шумо ба хамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти, молия.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Мегачипс харида, яке асе сертификат рубам аблаги газор сомони бурткун.
6: Рамзру азбасей мегачипс, дар сомоны и мегачипс.
5: و یا اون رو طریق اسمس با نوشتن نمونه سبی خود و شهری زیست
6: برقم 94-888-888-88
5: اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار میگردد مفصل در سامانه میگاچیپس نقطه تی جی
0: رقم تلفنی دوره رکلامه
4: 41-41
1: سردینا در آسیا پلوس

0: سرخط خبرها.
1: سازمان ادنومای امنیتی دسته جمعی استفاده سلاحی هسته‌ای را برای دفاع از متحدان استثنا نمی‌کند. گفتو شنیدی نوبتی امریکا و ایران امروز دایر خواهد شد. در کیش در نزدیک طرفخانه مسکو 3 کشته و 21 زخمی بر جای گذاشت. در منطقه کلوب در 204 گکتر جنگلزاری نو بنیاد گردید. در دوشنبه یارمارکه‌های فروشی لباس مکتبی افتتاح شد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریق آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
3: عالمی دقیق.
4: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.jay.
5: 90.
6: در اسپانیا شرکت ها برای نظارت کارمندانی که با سببی بیماری در رخصتیند هرچی بیشتر به دتکتیف های خصوصی مراجعت میکنند. طبق معلومات روزنامه اسپانی ال پاییس، تقریبا در 90% حالات هایی که شرکت ها چونی تفتیشات رو فرمویش میدهند، گمانی سوء استفاده از رخصتی بیماری تصدیق میشود. مثلا یک کارمند را که با سببی آسیب پای در رخصتی بیماری قرار داشت، در یک چورابینی ورزشی ثبت کردند. کارمند دیگر هنگامی رخصتی بیماری با ساختمان خانه مشغول بود. شخص سومی که رسما برای تبابت دپرسیا رخصتی بیماری گرفته بود، در یک بار پیدا شد. با گفته دتکتیف‌های اسپانی، عین زمان تقریبا 80% فرمایش آنها با تفتیش رخصتی‌های بیماری شبهه‌ناک مربوطند. جالب است که اگر در تاجیکستان هم کارفرمایان برای سنجیدنی کارمندانی در رخصتی بیماری قرار داشته دتکتیف قرار می‌کردند، با فکر شما چی حالت بیشتر ثبت می‌شد؟
4: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
7: НИДО – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО – с психологом Нигиной Мамаджановой.
8: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. У меня сегодня игривые настроения и есть желание поспорить. Итак, как вы думаете, кто больше подвержен соблазну – мужчина или женщина? Давайте разберемся.
7: НИДО – с психологом Нигиной Мамаджановой.
8: Прежде всего, соблазн испытывает любой человек, независимо от пола. Вопрос не в том, кто чаще испытывает желание, а в том, кто умеет управлять этим желанием. В нашем обществе мужчинам нередко говорят: «Он мужчина, это нормально», а к женщине предъявляются совсем другие требования. Из-за этого создается впечатление, что мужчины более склонны к соблазнам. Но психология говорит немного иначе. Да, мужчины чаще реагируют на внешнюю привлекательность. Их внимание быстрее привлекает зрительные образы, новизна, чувство азарта. Женщина же чаще поддается эмоциональному соблазну. Когда ее понимают, слушают, поддерживают, дают почувствовать себя нужной и любимой. И здесь возникает важный вопрос: что опаснее для семьи? Красивая девушка, которая улыбнулась мужчине, или человек, который месяцами внимательно выслушивает одинокую женщину? Ответ очевиден. И другое может стать началом серьезных проблем. Особенность восточной культуры в том, что мужчины нередко больше времени проводят вне дома, на работе, в поездках, среди друзей. Возможности встретить соблазн у него действительно больше. Но это не означает, что у него меньше ответственности. Наоборот, именно на мужчину традиционно возлагается роль защитника семьи. Женщина же чаще сталкивается с другим испытанием – эмоциональным одиночеством. Если дома она годами слышит только критику или молчание, а где-то появляется человек, который говорит ей: «Ты красивая, я тебя понимаю». это тоже становится серьезным испытанием. Поэтому психологи говорят, измена начинается с недостатка внимания, уважения и искреннего общения. Есть хорошая восточная мудрость. Не испытывай свою силу там, где можно избежать искушения. Если человек сознательно ищет рискованной ситуации, оправдывая себя словами «я же ничего плохого не сделал», рано или поздно ему станет сложнее остановиться. Говорят, мужчину можно соблазнить красивой улыбкой, а женщину – красивыми словами. Но психологи добавляют, и мужчина, и женщина гораздо реже ищут соблазна на стороне, если дома их ждут любовь, уважение и душевное тепло. Берегите свои семьи, ведь верность – это не отсутствие соблазнов, это способность каждый день делать выбор в пользу тех, кого мы любим. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
7: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой. Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Эй, you got what I want, Sony. Бетика лакарики дуна чатке.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманей. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: دختر جان، از دردی سر یگون چی داریم؟
4: البته پردیفین.
3: او پردیفین؟ تستر بیار.
4: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفین برای دردی سر یا پردیفین از دردی سر؟
3: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از دردی سر، با بیبیت از دردی بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
4: با من باشد، پردیفین از دردی دندان کمک کرد.
3: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
5: پردیفین داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Рахами телефона Едора и реклама.
0: Чилюяк, чилюяк. Радио. Азия Плюс.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Почему один малыш с нежностью гладит бездомного котенка, а другой может ударить его или обидеть друга и даже не извиниться? Можно ли научить доброте? Или с ней уже рождаются? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок вырос не только умным, успешным, но и добрым человеком. И хорошая новость в том, что сострадание, умение сопереживать и уважать других развивается с самого раннего возраста. Самый главный пример для малыша – это взрослые рядом. Если ребенок видит, как родители благодарят, помогают друг другу, заботятся о близких, умеют извиняться и проявляют уважение и сочувствие, он постепенно учится этому сам. Важно и другое – не обесценивать детские чувства. Если малыш расстроен из-за сломанной игрушки или он плачет потому, что кому-то больно, то не стоит ему говорить «это ерунда, перестань». Лучше помочь ему назвать свои эмоции и понять чувства других. Есть еще один простой способ, очень действенный, чаще задавая ребенку вопросы. Например, «как ты думаешь, что сейчас чувствует этот мальчик? Что могло бы его порадовать?» Или «а как бы ты хотел, чтобы в этой ситуации поступили с тобой?» Такие разговоры учат малыша смотреть на ситуацию глазами другого человека, а именно это и лежит в основе сочувствия и уважения. И, конечно же, замечайте добрые поступки ребенка. Не только хвалите его за достижения, но и говорите: «Мне очень понравилось, как ты сегодня поделился игрушкой с другом. Спасибо тебе, что ты помог. Ты очень поддержал бабушку». Именно из таких ежедневных моментов постепенно рождается большое и доброе сердце. Пусть в вашем доме будет место для добрых слов и маленьких поступков с большим сердцем. Ведь именно так растут дети, которые умеют любить, сочувствовать и делать этот мир добрее. Ну а сделать и день, и ночь малыша комфортнее помогут подгузники Sof Premium. Мягкие, нежные и гипоаллергенные. Они сохраняют кожу малыша сухой, без опрелостей и раздражений.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
3: Азия Плюс. Дорогие, боно их аспият.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Обу гаво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техника и волна. Волна авзалятро эхсоснамо.
1: Салом шурмандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз абрмоки бебориш хоҳад буд. Ҳарорат дар Хорух то 32 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 36 дараҷа гарм, дар Бохтар то 41 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 39 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиб болидор сомандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Бубин, Бишунал Фапиракс, Азия Плюс, Манбай Иттилоот Вафарогат.
4: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.

0: О, привет, дорогие друзья! Ну, на самом деле, немного с трудом сегодня привыкаем к тому, что сегодня уже рабочий день. Ну, кто-то с трудом, кто-то уже быстро влился в рабочие задачи. Ну, а есть такие неторопливые люди, которые медленно перетекают с отдыха в рабочий режим. Но если вот этот пробел как-то очень сложно преодолеть, то попробуйте включить наше радио. Друзья, добавить звука и набраться энергии, чтобы наконец-таки переключиться в режим работы. Друзья, в режим работы переключаемся и мы. Это, конечно же, студия второго дыхания. И именно так, дорогие друзья, мы вместе с вами сегодня попробуем его открыть. Благодаря полезной информации, нашему юмору традиционному, ну и, конечно же, положительному настрою. Для этого здесь сегодня собираются два человека, как минимум два. Хотя, знаете, если говорить про меня, наверное, не два, а где-то вот... половинка где-то сейчас, пока только Андрея Соколова собирается здесь, дорогие друзья. Ну и Лола Абназарова тоже тут. Всем привет.
1: Всем привет. Как обычно, мы всем желаем потрясающего настроения, друзья, и отличного начала недели. Да, понедельник, но несмотря на это, пусть у вас прямо с сегодняшнего дня происходят какие-то приятные случайности. Пусть будет как можно больше приятных сюрпризов, много хороших новостей, много приятных встреч. В общем, всего того, что нас заряжает, бадрит, вдохновляет. Все это необходимо, тем более в понедельник. Поэтому, друзья, да, мы здесь для того, чтобы вас поддержать, чтобы как-то приукрасить ваш рабочий день. И очень надеемся, что у нас это получится. Мы с вами, очень надеемся, что вы с нами. Давайте, присоединяйтесь, сделайте звук громче, отправляйте нам свои приветы, пожелания. Мы все это очень любим. И да, мы уже готовы открывать второе дыхание.
0: Ой, мы это любим. Да, мы готовы. Присоединяйтесь, добавляйте, друзья, и давайте начинать, пожалуй. Ну а мы, друзья, как и всегда, по старой доброй традиции, естественно, сначала узнаем, что происходит в мире финансов, ну а потом присоединимся к вам и расскажем очередную интересную и необычную новость, дорогие друзья, которая произошла в мире. В общем, скоро будем.
2: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
3: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداختهای گمرکی قربی رسمی از سال خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک منت یا زری 5 سامانه و 44 درم، 10 افغانی 1 سامانه و 40 درم، 1 درهم عربی 2 سامانه و 51 درم، 10 تنگه قزاقی 19 و نیم درم، 1 یوان چینی 1 سامانه و 36 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سامانه و 24 درم، 1 یورو 10 سامانه و 62 درم و 1 روبل روسی 11.6 درم ارزش دارد. جان راکفلر یک اندیشه قابل ملاحظه دارد. دوستی که در زمینه تجارت پیدا شده است بهتر است از تجارتی که در اساس دوستی به میان آمده است. یعنی ساده تر کرده گویم اگر شما اول همکارانی تجارتی اید و بعد دوست می شوید بهتر است نسبت به آنکه اول دوست باشید و بعد تجارت خود را شروع کنید. در حالت دوم مشاهده می شود که جنگ و بحث و دعوا و انجام دوستی بیشتر است. شما هم این گونه حالت را مشاهده کرده اید؟
2: قربی از اور در آسیا پلاس. Твой стиль. Радио Азия Плюс. Сурдинал Дар Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
2: Когда мокрота решила остаться надолго?
1: Бро, пора звать Ламбратин.
2: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Доктор Джон, а здар дисар ягунчи дорим?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? تستر بیار
5: مادر جان چه خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
4: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند به من از درد سر به بیبیت از درد بغوم ها به کودکان از شمول کشی
5: به من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
4: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
6: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
7: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
8: Музыка с температурой плюс 30. Азия плюс.
0: Шок-контент. Все безумие мира за 3 минуты.
9: Слушайте, дорогие друзья, вот сколько раз мы говорили о том, что селфи иногда бывает опасно для жизни. В особенности, конечно, когда вы пытаетесь селфи сделать в каком-то высотном здании или забрались на какой-нибудь там утес или скалу, не знаю, и хотите сделать красивое селфи, все замечательно, все здорово, да, чтоб все увидели в соцсетях. Ух, какой
10: ты знаешь,
9: я бесстрашный.
10: И на ровном месте, да, бывает, что опасно.
9: И ты знаешь, действительно, оказывается, и на ровном месте даже оказывается опасно делать селфи. Вот так вот, дорогие друзья, потому что к тебе может подкрасться медведь. Друзья, медведь подкрался к ничего не подозреваемому туристу, делавшему селфи, друзья. Остановившись на шоссе... Ой, даже трудно мне это произнести.
10: Трансфегерашан
9: в Румынии. О, в Румынии вот. Это некий турист вышел из машины, чтобы сделать обычное селфи. Ну, видимо, виды были хорошие. Но мужчина так увлекся, что даже не заметил, как к нему сзади подкрался бурый медведь. Зверь с интересом рассматривал человека, а после обнюхал его ногу. Заметив, наконец, что происходит, незнакомец в панике, конечно, бросился к своему автомобилю. К счастью,

0: Прошлось без нападения, и многие верили, что именно неподвижность того самого туриста, не подозревавшего абсолютно ничего, вот и помогла ему, что вот медведь не набросился на него агрессивно и не пытался его укусить там, и так далее, тому подобное.
1: А еще
0: вот
1: отличный так. призыв, ты знаешь, оказывается, там у местных властей. Местные власти призывают людей не общаться с медведями.
0: Ой, такие общительные, видимо, там.
1: Опасно, да. А еще не подкармливать их, потому что звери и без того, говорится, обнаглели настолько, что все чаще и чаще, прям уже вплотную подходят к туристам в поисках вкусненького.
0: Ну, видимо, понюхал он этого туриста, он ему показался не особо вкусненьким.
1: А ты знаешь, на самом деле нет. Я-то тоже в курсе этой самой новости.
0: Я видела видео,
1: где человек бегает вокруг своего автомобиля, пытаясь удрать. Все-таки что-то привлекло медведя, ты знаешь. А в итоге, как в мультфильме, они оббежали этот самый автомобиль, и пока там было несколько минут, медведь, видимо, замешкался, там, думая, может быть, в обход пойти. В общем-то, успел этот самый нерадивый водитель залезть в свой автомобиль, закрыться там и таким образом спастись от мишки.
0: Да, действительно, вот история, конечно, закончилась хорошо. Медведь не напал, это замечательно. Но, видимо, в той части Румынии очень общительные медведи, слушай, на такой степени, что просто обнаглевшие действительно не
1: вообще,
0: боятся людей.
1: Заметил?
0: Ничего не боятся,
1: Румыния
0: абсолютно.
1: Румыния какая-то опасная становится. Почему? Раньше только вампиры были, теперь...
0: Граф Дракула.
1: Конечно, а теперь уже и медведи. Вот, теперь нужно быть прям совсем осторожнее.
0: Какая-то дурная слава все время сопутствует Румынии. Я не знаю, что же там ж такого странного происходит все время. То вампиры, то злые медведи, то ли не злые, не знаю, может, добрые наоборот. Кто их знает. Но тем не менее, друзья, все-таки дикие звери есть дикие звери. Да, лучше как-то стараться подальше держаться от них. Подальше. Слушай, я бы не знаю, чтобы... Я бы сделал, когда увидел медведя, так поворачиваешься, а там мишка. Вот такая, знаешь, как из Маши.
1: Тут надо было уже действительно не думать, а прямо активничать, потому что только это, наверное, и спасло все-таки.
0: Хотя, ты знаешь, оказывается, вот совсем недавно мне мой сын рассказывает, папа говорит, а ты, говорит, не боишься медведя? Я говорю, ну как, в принципе, я в жизни никогда не встречался с медведем.
1: Поэтому и не боюсь.
0: Да, поэтому, наверное, не боюсь, но если вживую увидеть мишку здорового, то да, я, наверное... Я жестко испугаюсь. Но мне сын говорит, а ты, говорит, не бойся. Ты, говорит, знаешь, получается, надо, говорит, растопырить руки и громко на него кричать. Я говорю, а зачем это нужно делать? Ну, таким образом, говорит, медведь подумает, что ты больше его по размеру, и он, ну, в общем, ретируется и убежит просто от страха.
1: Не уверена, что это рабочий лайфхак. Особенно если учесть, что такие агрессивные медведи, как гризли, предположим, они, бывает, нападают стоя уже на двух лапах, а там, если он подымется, в любом случае будет... Будет несколько раз больше.
0: И вот я то же самое сыну сказал, что вряд ли я буду думать об этом твоем лайфхаке. Я, наверное, буду все-таки искать ближайшее дерево или куда-нибудь, не знаю, залезть подальше от
1: и
0: него.
1: И надеяться, что медведь не повторит этот трюк.
0: Хотя, кстати, медведь, говорят, очень хорошо тоже по деревьям лазит.
1: Вот,
0: да, так что это не факт, что я спасусь. Ой, ну вот такой лайфхак мне предложил мой сын, по крайней мере, дорогие друзья. Ну, а ты знаешь, я однажды видел так подобные видео. Вот это, по-моему, было где-то на Аляске или Канада, сейчас не помню точно, я смотрел один документальный фильм, где вот тоже один известный фотограф все время фотографирует вот этих вот мишек, когда они идут к речке, там вот этих лососей ловят и кушают, поедают их. В общем, и на самом деле один мишка такой, а что там за человек стоит, а что нас там снимает, решил вообще пойти посмотреть на него. И знаешь, он повторил вот этот трюк, медведь испугался, убежал.
1: Ну, мне кажется, это был просто пугливый медведь, который лосося никого не видел.
0: Возможно, да.
1: Поэтому это сработало. Что касается тех, которые уже хорошо знают, куда нужно выйти, и что частенько вот у этих двухногих есть что-то вкусненькое.
0: Да,
1: там
0: да,
1: уже
0: согласен,
1: просто одним
0: согласен.
1: Криком, мне кажется, не обойдется.
0: Короче, друзья, собирайтесь в Румынию, берите с собой чеснок от вампиров и, конечно же, пожалуйста, оборачивайтесь назад. Вдруг сзади может быть медведь. Кто знает. Дорогие друзья, мы делаем остановку, слушаем хорошую музыку, возвращаемся скоро к вам.
2: Луна, быть может, и не хочет убывать, но как и не убежать нам от судьбы.

0: Олами дақиқ.
1: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی.
2: 2.1 میلیون فوت.
3: برای بانوار گرفتن فیلمی ادیسیه کریستوفر نولان 2.1 میلیون فوت پلانکه سینمایی استفاده شده است. این تقریبا با 640 کیلومتر برابر است. اون اولین فیلمی پورای تاریخی به حساب می رود که کومیلان با پلانکه آیمکس بانوار گرفته شده است. برای این گروه کوری حتی ورسیه نوی نسبتاً آرومی کامرای آیمکس را تهیه کرد تا با آن صحنه‌های دارای دیالوگ را نیز بنوار گرفتن ممکن باشد. تصور کنید اگر تمام پلانکه استفاده شده برای ادیسیه را کشوده با یک خط تبدیل دهیم، درازی آن تقریباً 640 کیلومتر می شود. این زیادتر از مسافه میان دوشنبه و خوروغ است.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22 00.
4: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
5: Не переживай, есть выход.
4: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире Азия Плюс. Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лова Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
5: Второе дыхание. Включай энергию дня.
6: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
7: Технологика.
6: Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
8: Ай, да, технологии очень странные стали, на самом-то деле. Нас, знаешь, стали отодвигать уже от живого общения. Говорят, ну зачем тебе друг, когда есть искусственный интеллект, повесил себе на шею и общайся на здоровье. Ну и вот друг, которого можно буквально повесить на шею. Зачем нужен настоящий друг, когда есть и кулон, френд, так он называется, дорогие друзья, за 249 баксов. Между прочим, можно приобрести себе такого друга на шею. И повесить на шею.
9: Вот, если кому-то, да, хочется интересно, компания «Френд» перезапустила продажу одноименного и-кулона, который должен стать постоянным собеседником и помогать людям справляться с одиночеством. Теперь устройство научилось отвечать не только на сообщения, но и также голосом пользуется. О-о-о. И вместе с динамиком выросла, конечно же, и его цена.
8: В два раза.
9: Со $129 до $249 теперь.
8: По сути, за эти деньги пользователь получает еще один гаджет с чат-ботом, только в форме кулона. Владелец может рассказывать ему о, там, не знаю, расставании, мечтах, личных переживаниях, а устройство будет поддерживать, делать комплименты и произносить ободряющие фразы. Правда, почти все же то же самое умеют и обычные приложения с искусственным интеллектом на смартфоне, в принципе. Но, как говорится, просто решили сделать немножко удобнее,
9: да,
8: как я понимаю.
9: Мне кажется, уже пользователи, если даже таковые были, уже поняли, что никакой практической пользы у Friend нет. Если есть, то очень даже немного. Он не заменяет полноценного голосового помощника, не помогает управлять делами, не выполняет бытовые задачи, не предлагает каких-то уникальных функций. Главная особенность заключается лишь в том, что кулон постоянно находится вот у вас на шее и слушает своего владельца.
8: Ну вот за более длительное хранение истории разговоров придется еще заплатить $10 в месяц без подписки. Кстати, воспоминания устройства сохраняются только в течение 30 дней. Получается, у друга плохая память еще. Пользователь сначала покупает дорогой кулон, затем дополнительно платит за то, чтобы его друг не забывал предыдущие разговоры.
9: Ну а как?
8: Чтобы, знаешь,
9: хотел?
8: Потом не бесил тебя.
9: Да.
8: Ну ты что, не помнишь? Нет, я не помню. Ну,
9: мне кажется, это как раз специально сделанная фишка.
8: А иногда это хорошо, наоборот, у друга взял, занял какую-то денежку, а он забыл
9: так,
8: через месяц.
9: Вот.
8: А,
9: или что-то такое
8: хорошо.
9: Рассказал, да, проболтался, да, что не хотел. А потом понимаешь, ой, как хорошо, уже через 30 дней уже не вспомнил.
8: И плюсы тоже есть в этом,
9: плюсы,
8: да.
9: Плюсы тоже. Вот, кстати, основатель Friend Ави Шифман утверждает, что устройство не является ни голосовым помощником, ни романтическим партнером. По его словам, кулон просто должен стать доверенным лицом, другом или даже чем-то вроде бога.
8: О.
9: Однако пока Friend больше напоминает дорогое физическое дополнение к обычному чат-боту.
8: Но вот сомнение вызывает и сама идея борьбы с одиночеством при помощи устройства, которое имитирует человеческую поддержку. Вместо того, чтобы помогать человеку выстраивать реальные отношения, такой гаджет может лишь создавать иллюзию общения и усиливать зависимость от технологий, друзья.
9: Да,
8: вот так.
9: Поэтому
8: Friend
9: выглядит скорее как дорогой технологический эксперимент, чем как действительно полезное устройство. И за $249 покупателю предлагают кулон, который умеет слушать, отвечать какими-то заготовленными фразами и просто хвалить владельца. Ну, все эти функции доступны практически в любом современном смартфоне.
8: Да, и ты знаешь, вот когда ты разговариваешь с другом, ведь друг может и критику, да, включить в какой-то момент, покритиковать тебя, сказать, да нет, ты не прав в этой ситуации, то есть подумай хорошо, да, а здесь, наоборот, будет тебя хвалить во всем. Вот я сегодня поругался с коллегой на работе. Да, в очередной раз, сидев у микрофона, перебил ее. Да, ты молодец, ты такой хороший, Андрей. Да ты что, перебивай дальше. Понимаешь? Да, Лола, у тебя это хорошо получается. Понимаешь, Лола? Понимаешь?
9: Здесь я могу ненадолго побыть и кулоном, знаешь, чтобы напомнить.
8: Абсолютно верно. Так что мне кажется, что вот если бы он включал бы какую-то еще критику, да, вот вместо того, чтобы хвалить, вот тогда...
9: А мне кажется, лучше бы были какие-то полезные советы. Ну, как минимум, что бы, знаешь,
8: а
9: вот
8: какие
9: прям,
8: полезные советы?
9: Ну, в самый какой-то вот такой вот момент критичный, когда
8: вот
9: человек
8: когда начинаешь кушать, сам, котлета падает, он тебе говорит, не ешь с пола.
9: Кто о чем, а лысый о расческе.
8: Ну,
9: опять
8: да,
9: котлета,
8: собой.
9: Опять еда. Да нет, бывают же какие-то стрессовые ситуации. И очень тяжело бывает человеку сразу сориентироваться.
8: Так.
9: Если действительно даже есть смартфон, это нужно время. А здесь можно было бы все упростить. Например, ты уже голосовому своему вот этому помощнику быстренько тоже что-то там спрашиваешь, надиктовываешь, и он тебе в ответ дает какие-то очень полезные действенные советы. Вот здесь, может быть, было бы, конечно, больше плюсов. Но пока как-то
8: в принципе, ты знаешь, мне кажется, сейчас это может делать абсолютно любой чат, его можно запрограммировать, и он будет таким неким твоим таким психологом своего рода. В кавычках, конечно, психологом, дорогие друзья, потому что у него нету как такового образования, а лишь действительно какие-то заученные алгоритмы. Так что, дорогие друзья, вот странная вещица, конечно, но
9: да,
8: она есть, она существует.
9: И не продуманная до конца, но тем не менее. Кто знает, вот видишь, раньше была более примитивная версия, ее прокачали, усовершенствовали, может быть, через какое-то время она станет еще более прогрессивной.
8: Ага, ладно, но настоящей живой человеческой дружбы пока еще ничто не заменит, друзья, я считаю так. Ну а сейчас, друзья, коммерческая пауза, эфир Азия Плюс, другие рубрики, торопятся, спешат уже выйти в эфир. Мы возвращаемся, конечно же, в следующем часу, естественно, вернемся, поговорим, обсудим много всего полезного, интересного и вначале расскажем, какие даже праздники сегодня отмечаются. Но это будет в следующем часу, так что скоро к вам присоединимся, друзья, скоро это будет.
0: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Рахами телефони дорай реклама. Чилуяк, чилуяк. Шарики лазаи музыки и ширкати Сиома. Нирува мухаббат дар хар катра об. Сиома обез кяз домана и кух даст раз чуда. Бароятон кува ва тавонои бештари атоми кунад. Гуворост мисли музыки бренди Сиома.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна.
2: I can't wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире Азия Плюс.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: پابند هوس حجت زنجیر ندارد. دام است همین موج اصل پای مگس را. نوسیر علی سرهندی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.

0: Рулер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Рулер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Так звучит радио. Азия Плюс.

0: Говорят, всему свое время, дорогие друзья. И мне кажется, время то самое уже наступило, чтобы взбодриться, набраться энергии и двигаться дальше. Благодаря нашему эфиру вы сможете это сделать прямо сейчас. Присоединяйтесь, друзья, открывайте то самое второе дыхание. Здесь для этого, кстати, целых два человека. Уже целых два, все нормально. Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем привет, друзья.
1: Всем привет, всем хорошего дня, всем потрясающих эмоций, бодрости, радости, улыбок побольше. В общем, всего-всего самого наилучшего, чтобы вот прям не только сегодняшний день, но и вся неделя в целом была красивой и яркой, и удачной. Ну и, конечно же, чтобы этот день был более ярким, мы прямо сейчас будем говорить про праздники, которые сегодня отмечаются. 3 августа у нас на календарях, да, август наступил.
0: О, я этим, календарь кстати, вот, переверну.
1: Да, это немножко не про этот месяц.
0: И снова 3 августа.
1: Но, тем не менее, не да, то, да, друзья, 3 число августа наступил, с этим тоже можно поздравить. А еще сегодня есть праздники, которые тоже, возможно, сделают ваш день ярче. Например, день арбуза сегодня.
0: Да, этот потрясающий праздник, который заставляет нас очень часто бегать в одну интересную комнату, дорогие друзья. День арбуза, конечно же. Как же без него? Нет, это полезно тоже для организма, Лола. Между прочим, это очень хорошо прочищает почки. Но и вкусно-то как все-таки, согласитесь, друзья. Мякоть арбуза холодненькая такая, приятненькая, утоляет жажду. И одновременно и еда, и сразу и десерт. В общем, все сразу.
1: Да, а как ты думаешь, к чему относится арбуз? Это все-таки фрукт, ну, ягода?
0: Так говорят же, что вроде какая-то ягода овощ. Сумасшедшего размера.
1: Вот ты знаешь, сначала его называли все-таки фруктом,
0: ну,
1: да?
0: Допустим,
1: а потом
0: да.
1: действительно перенесли в категорию ягод. Это вот такая все-таки ягода. А теперь стало известно, что на самом деле это тыквина. И принадлежит семейству тыквенных. Вот так вот. Арбуз бедный наш из стороны в сторону. Но тем не менее, действительно, потрясающе, что бы то ни было, для кого-то все еще ягода, фрукт или тыква, неважно.
0: Да,
1: очень
0: да,
1: вкусный
0: интересно.
1: Плод, действительно, очень полезный, друзья. Поэтому, да, если как бы до этого самого времени еще вот не успели в полной мере насладиться, сегодня самое время это сделать.
0: А, тыква, ягода, фрукт сколько стоит? Так и буду приходить теперь на рынок и спрашивать. Тыква, ягода, фрукт почем? Ну что ж, дорогие друзья, да, ну в любом случае, как ни назови, все равно это вкусно и хорошо. Ну тут, знаешь, целое искусство же есть, да, как выбирать правильно арбуз. Эй,
1: я, мы, кстати, так до сих пор
0: кстати,
1: не умею, ты
0: ой,
1: знаешь?
0: Я тебе подскажу, между прочим, это очень легко. А, однажды мы при помощи чата GPT даже пытались выбрать арбуз, это было в прошлом году, проводили
1: да,
0: такой эксперимент, и, кстати, чат GPT выбрал спелый арбуз, он, ну, он, правда, оказался даже немножко перезревшим. Да, перезревшим. Мы даже принесли этот перезревший арбуз сюда, к нам, имеется в виду,
1: в офис,
0: на кухню,
1: да.
0: в офис, да, и попробовали. Но, на самом деле, выбор арбуза довольно простой. Ты знаешь, я все-таки выбрал такие два самых важных, мне кажется, для меня таких вот показателя, которые говорят, что арбуз реально вкусный. Во-первых, он должен быть круглый,
1: так.
0: не продолговатый, обязательно круглый, и полосочки, которые есть на арбузе, они должны быть желательно пошире. То есть широкая полоска, яркий зеленый такой насыщенный цвет и круглая форма. Вполне три
1: Здорово.
0: Вот этих фактора вполне достаточно, чтобы выбрать тот самый вкусный спелый арбуз.
1: Ну,
0: по
1: кажется,
0: крайней мере, со мной это работает.
1: Вот, у людей просто есть у каждого какие-то свои лайфхаки.
0: Ну,
1: кто-то
0: свои,
1: все-таки
0: конечно.
1: До сих пор стучит.
0: Да, это бесполезно
1: знаешь,
0: вообще.
1: Как-то прислушивается даже, там трещит он, не трещит. Кто-то действительно полоски там
0: кто-то
1: даже
0: кричит
1: считает.
0: На него,
1: ты
0: да.
1: знаешь? Вот по поводу крика не знаю. Но когда стучат, я все время думаю, что они там ждут? Что, пока в ответ там ему кто-то
0: постучит? А я тоже
1: постучит,
0: не знаю, я тоже не знаю.
1: Что происходит в этот момент? Поэтому я и как бы не особо, видимо, хорошо все-таки могу выбирать. Те
0: ты
1: самые
0: знаешь,
1: арбузы.
0: Если круглый, хочешь такой прям сладкий-сладкий, это круглый арбуз. Если вот продолговатый арбуз, он более водянистый получается, не такой сильно сладкий. Ну, каждому же по-разному нравится. Кому-то прям приторно-сладкого хочется, кому-то не очень такого водянистого. То вот водянистый – это больше такая вот вытянутая форма, но тоже обязательно сладкий, это круглый арбуз. Если вот продолговатый арбуз, он более водянистый получается, не такой сильно сладкий. Ну, каждому же по-разному нравится. Кому-то прям приторно-сладкого хочется, кому-то не очень такого водянистого.

0: Для нашего организма.
1: Ой, еще это просто вкусно. Так, салам алейкум, говорит нам Фархот. Друзья, всем привет, прекрасного, хорошего, отличного настроения. Я редко пишу, но у меня уважительная причина. Он сейчас, наверное, напишет, Фархот, какая у него
0: уважительная причина. Да, Фархот,
1: работа называется.
0: Работа действительно уважительная причина. Тут и не поспоришь, Фархот. Мы согласны. Но главное, что вы с нами, несмотря ни на что. И вот даже вместе с работой можете совмещать. Поэтому это здорово, это потрясающе. Продолжай в том же духе. Вам хорошего дня.
1: Хорошего дня. И день числа 3 сегодня. В принципе, вот такой вот странный праздник, который можно реально каждый месяц отмечать.
0: Каждый месяц, 3 числа можно действительно отмечать этот день.
1: Сегодня 3 числа, пойду отмечать.
0: Ты знаешь, оказывается, значение здесь не просто вот как календарное число
1: так,
0: берется,
1: давай.
0: А вот вспоминается вот эта вот символика числа 3. Ты знаешь, там сказочный какой-то порядок, 3 богатыря, 3 желания, 3 головы у там Змея Горыныча, если помнишь, то есть все это из нашего детства. Да. Потом как бы в нумерологии тоже тройка отвечает.
1: 3 тополя
0: на плющихе. Вот, пословицы тоже, кстати говоря, да, их очень много. А, и вот этот вот, ты знаешь, какой-то...
1: Одна голова хорошо, а 3 страшно. Да,
0: а 3 – это пословица. Уже мутант, да. Оптимизм, вдохновение, творческие способности, оказывается, за все это тоже отвечает цифра 3.
1: О,
0: вот видишь, а мы, да, мы даже не знаем. Поэтому вот
1: интересно.
0: Именно с этим связано, и вот теперь, кто не знал, тоже можете использовать эту информацию.
1: О, вот это я иногда тоже практикую, день поцелуев с зеркалом, дорогие друзья.
0: А, ну, правда, странный ты человек.
1: По утрам это не всегда получается, потому что по утрам я пугаюсь отражения, а так в течение дня так, мама, какой ты красивый.
0: То есть,
1: вот
0: то
1: так
0: есть
1: сказать.
0: Ты себе отправляешь, да, эти самые
1: воздушные поцелуи. Ну и вы тоже можете себе отправить воздушный поцелуй, улыбнуться самому себе, дорогие друзья. Говорят, тоже полезно, сразу повышается настроение.
0: Ой, как-нибудь нужно заснять этот момент, потому что я, честно говоря, никогда
1: не
0: думала о том, как это может происходить, но оказывается, вот видишь, есть такие люди, как ты.
1: Да, ну вот, и Фархот добавляет, и не сомневайтесь, я всегда слушаю вас, я всегда с вами. Добавляет вот еще Насер Джон тоже с нами сегодня. Ассаламу алейкум, я тоже с вами. Спасибо большое.
0: Спасибо большое вам тоже. Желаем всем потрясающих эмоций, положительных, хороших новостей, отличного настроения. Спасибо, что вы с нами.
1: А, международный день планирования семьи сегодня.
0: Так,
1: вот так вот. Ну, как бы да, хороший такой, замечательный праздник. Ты знаешь, я тут недавно решил спланировать свою семью, но супруга сказала, хватит двоих детей, вполне нам достаточно.
0: Ага.
1: Да, у меня пока с планированием семьи все вот на стопе.
0: Все уже
1: спланировано, да, уже, было? Да.
0: Ну, вот ты знаешь, здесь, да, у каждого все это по-своему происходит, но тем не менее, действительно, друзья, есть такой день, ну, который напоминает, мне кажется, просто о том, как это важно все-таки, ты знаешь. И как там говорит твой любимый киношный герой?
1: Какой?
0: Семья.
1: А, семья это главное.
0: Семья это главное. Как
1: ты
0: мог забыть?
1: Кстати, у меня вот новость такая замечательная про «Форсаж», съемки переносятся. Вот так вот, дорогие друзья.
0: А, ты не смог, да? Ты не смог дождаться даже спойлера. Решил прям сразу же поделиться этой информацией.
1: А у нас спойлеры это сегодня, да? А ты для меня взяла специально?
0: Нет, у нас сегодня этого нет. Просто я знаю, что обычно все эти новости ты вот сейчас молодец, отслеживаешь.
1: Так, ну
0: что, да.
1: Вот
0: такие праздники я тоже хотела подвести так итог. Вот таких немного, но тем не менее есть очень хорошие и позитивные, друзья. Поэтому мы вас поздравляем и очень надеемся, что какой-то из них принесет вам сегодня хорошее настроение.
1: Ну а мы, друзья, скоро вернемся. На старте у нас вот тут курс валют, реклама, музыка. Скоро будем.
2: Курби Аспор. Дар Азия Плюс.
3: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حساب گیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک منت یا زری 5 سامانه و 44 درهم، 10 افغانی 1 سامانه و 40 درهم، 1 درهم عربی 2 سامانه و 51 درهم، 10 تنگه قزاقی 19 و نیم درهم، 1 یوان چینی 1 سامانه و 36 درهم، 1 دلار آمریکایی 9 سامانه و 24 درهم، 1 یورو 10 سامانه و 62 درهم و 1 روبل روسی 11.6 درهم ارزش دارد. جان راکفلر یک اندیشه قابل ملاحظه دارد. دوستی که در زمینه تجارت پیدا شده است بهتر است از تجارتی که در اساس دوستی به میان آمده است. یعنی ساده تر کرده گویم اگر شما اول همکارانی تجارتی اید و بعد دوست می شوید بهتر است نسبت به آنکه اول دوست باشید و بعد تجارت خود را شروع کنید. در حالت دویم مشاهده می شود که جنگ و بحث و دعوا و انجام دوستی بیشتر است. شما هم این گونه حالت را مشاهده کرده اید؟
2: قربی از اور در آسیا پلاس.
3: Реклама дар

0: Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: О, че кубки могу, Ромат? Гул, оф, то, апш, боз аллергия.
5: О, Ромазиза, и лоджаш хаст аллергия. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
4: Зуд? Яне?
5: Хамаги дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб болуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
4: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
5: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
4: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
5: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
7: Сурдинал Дар Азия Плюс.

0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Ваш заказ. Эфир под соусом.
1: Подаем горячим и всегда к обеду.
2: Ну, кстати, если говорить сегодня про еду, стоит прочитать еще одно сообщение от нашего слушателя Насер Джона. Так, сегодня день кучи орехов, а повод собраться с друзьями и устроить уютные посиделки с ореховым угощением. Вы знаете, мне кажется, потом друзей просто не выгоните из квартиры, пока все орехи не закончатся, потому что, знаешь, это так цепляет, это так вот просто вот остановиться невозможно. Вот у меня это особенность, если семечки я вижу, все, прощай работа, прощай абсолютно все.
3: Прощай реальность,
2: да. Так что да, будьте аккуратны с этим, но идея классная, на самом деле.
3: Идея вообще потрясающая, но, Сергей, спасибо вам большое, потому что, если честно, я очень люблю орехи. Прям абсолютно разные.
2: И потом все это на лице даже видно, да, как люблю.
3: Да, ты знаешь, это все потом, к большому сожалению, все-таки проявляется вот не очень хорошо, но если все-таки в меру, знаешь, и по чуть-чуть, то, наверное, нормально. Поэтому иногда я устраиваю себе такие деньки, ты знаешь, я вот беру вот эту вот огромную какую-нибудь посудину, тарелку, какую-нибудь даже чашку, бывает все, что есть. Вот.
2: Семечки. Кэшью
3: обязательно.
2: Грецкие орехи.
3: Да, что там еще есть? Миндаль. В общем, все, что вот такое вот погрызть, похрустеть. Вот
2: кстати,
3: все
2: ты знаешь,
3: орешки,
2: что обычно люблю. Реально вот это очень сильно прям влияет на голос, в особенности, когда грызешь вот какие-либо орехи
3: ой,
2: и все
3: да,
2: остальное.
3: Ой, да, конечно, знаю. Кому ты рассказываешь?
2: Так что перед эфиром нам это нельзя. Ну ладно, сегодня говорим мы про уникальные друзья картофель из Боливии. Чуньо называется, между прочим. Это такой уникальный картофель, который даже занесен в книгу рекордов Гиннесса, потому что он может храниться от 20 до 30 лет, друзья. Представьте себе, как долго может храниться продукт. Но, по-моему, первое место занимает у нас, получается, мед, который может храниться практически
3: долго.
2: Ну и потом вот этот вот удивительный картофель, о котором мы сегодня решили вам рассказать.
3: Ну да, друзья, представьте, обычно картофель, который не портится десятилетиями, именно такую заготовку более 500 лет делают жители Анд. Все начинается высоко в горах, на высоте более 3500 метров, где ночами температура опускается ниже нуля, а днем ярко светит солнце. Картофель оставляют прямо под открытым небом, и ночью он замерзает, а днем оттаивает и высыхает. Вот этот цикл повторяют несколько дней подряд.
2: Ну вот после этого клубни раскладывают на земле и топчут ногами, чтобы удалить остатки воды и снять кожуру. Затем картофель снова сушат на солнце и холодном горном ветру. В результате почти вся влага из этой картошки, конечно же, исчезает полностью.
3: Получается чуньо – легкий твердый картофель, который при правильном хранении может сохраняться до 30 лет, а иногда и дольше. Перед приготовлением его просто замачивают в воде, и он снова становится пригодным для еды.
2: Прикольно.
3: Для жителей Ан чуньо веками был настоящим запасом на случай неурожая, засухи, ну или войны. Сегодня его до сих пор используют для приготовления традиционных супов, рагу и других национальных блюд в Перу и Боливии.
2: Но вот интересный факт – чуньо считается одним из самых древних и долговечных способов хранения продуктов в мире. Его начали готовить еще задолго до появления холодильников. Используется только силу мороза, солнца, сухого горного воздуха. И все, этого вполне достаточно. А потом просто добавь воды.
3: Да, ты знаешь, как-то мне даже жалко стало эту самую, да, картошку. Ее и сушат, и выжимают, и ногами топчут. Вот, честно говоря, сложно такую вот пюрешечку себе
2: после этого она выживает.
3: Да, потом где-то, да, на столе. Но, тем не менее, вот оказывается и такой продукт действительно есть.
2: Да, дорогие друзья, вот о нем мы решили сегодня вам рассказать. А еще вот сообщение прилетело от Рано. Рано желает нам доброго утра. Спасибо. И есть те, кто не только с вами, но и всегда пристально следит за вами. С Рано, мне страшно стало.
3: Как в фильмах, да? Я знаю, где ты живешь, где ты работаешь.
2: Я знаю, что ты делали прошлым летом.
3: Да, ну вообще, Рано, спасибо вам большое. Конечно, это все наши шутки. Спасибо. Мы знаем, что вы всегда с нами, но если даже не всегда, то вот частенько стараетесь и открытки потрясающие нам отправляете и всегда с нами на связи. Это очень приятно. Потрясающего дня вам сегодня желаем и спасибо еще раз за то, что вы с нами.
2: Спасибо всем, друзья. Ну что, мы идем дальше. Давайте прямо сейчас узнаем самые интересные и последние новости, которые происходят в стране и даже за пределами. Мы вернемся совсем скоро.
4: Сархати Хабархо. Истесули бензин дар Таджикистон аз оғози сол 15 баробар коҳиш ёфта аст. برفی موسمی در قراتوغ و زرفشان قریب پورا آب شده است. در بستان از مشگوهی رادیو اکالوگیا و محیط زیست به استفاده داده شد. عملیاتی جستجوی جسدهای فوتیدگان در سویت پس از ورود اموی مهاجرانی ادامه دارد. نورسان تاجیک پلتفرمای تعلیمی امکانیت را راه اندازی میکنند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
5: میخواهید وقت و پول را صرف نماید؟ زمیمه اروند را نصب نماید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نماید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریق آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نماید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نماید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نماید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
6: عالمی دقیق.
7: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
8: 137 میلیون.
4: پس از تهیه فیلمی ترجمه هولی مایکل در برای مایکل جکسون، ترانه‌های این آوازخوان تنها در یک هفته در ایالات متحده 137 میلیون مرتبه شنیده شدند. فیلم توجه خاص را به ایجادیات هنرمند به وجود آورد. مایکل جکسون همزمان با 6 ترانه در سرخطی ردبندی بیلبورد هات 100 جای گرفت. آلبوم مشهوری او تریلر نیز دوباره به 10 گانه بهترین بیلبورد 200 برگشت. این است معنی ترانه و موسیقی واقعاً صمیمانه و جاودانه.
7: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000.

0: еще.
1: Чувствуешь, что батарейка на нуле? А впереди еще половина дня?
2: Не переживай, есть выход.
1: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
2: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
1: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
3: Ты видела этот фильм?
4: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
3: Стоп, не говори дальше.
5: Осторожно, спойлер.
4: Твой гид по кинематографу, обзоры, топы и не только.
6: Ох, эти поклонники, дорогие друзья, не создай себе кумира. Есть вот такая вот поговорка, да, дорогие друзья? Ну, сегодня поговорим про самые безумные поступки все-таки поклонников известных киноактеров. Иногда, да, обычное восхищение знаменитостью превращается в опасную одержимость и преследование, даже преступление. Все расскажем прямо сейчас, дорогие друзья.
7: Именно среди этих самых поступков есть как красивые, да, знаки внимания, так и так не очень. Совсем, да, ну или же наоборот, совсем неправильные
6: совсем
7: и некрасивые.
6: Некрасивые.
7: Да, например, ради Джозеф Фостер фанат выстрелил в президента США, друзья. После фильма «Таксист» Джон Хинкли-младший настолько увлекся Джозеф Фостер, что начал писать ей письма, потом звонить, пытаться как-то привлечь ее внимание, но не получив ответа, он решил совершить поступок, который должен был впечатлить актрису. И в 1981 году Хинкли выстрелил в президента США, в то время Рональда Рейгана, и ранил еще несколько человек. Позднее выяснилось, что одним из мотивов было как раз-таки желание добиться просто внимания Фостера.
6: Ничего себе, друзья, да, поступочек. Вот поклонники Сандры Буллок, или поклонник Сандры Буллок, пробрался к ней в дом. Это произошло в 2014 году. Мужчина ночью перелез через ограждение и перебрался в дом Сандры Буллок. Актриса проснулась от шума, увидела незнакомца и успела забраться в шкаф, откуда и вызвала полицию. Следствие установило, что мужчина был одержим актрисой и следил за ней. После произошедшего Буллок долго не могла чувствовать себя в безопасности и даже проходила специальную терапию. А так вот.
7: И неудивительно. Такое, кстати, к сожалению, частенько бывает. Вот все эти преследования, она такая не одна. Вот, например, Гвинет Пелтроу преследовали около 17 лет. Один мужчина просто годами отправлял актрисе свои письма, подарки, сообщения, в которых он писал уже и об отношениях, и о свадьбе, и даже о смерти. Он также несколько раз появлялся возле дома ее родителей. И Пелтроу рассказывал в суде, что боялась уже не только за себя, но и за своих детей. Несмотря на лечение, судебные разбирательства, поклонник все-таки продолжал пытаться хоть как-то выйти с ней на связь.
6: А вот фанат Ума Турман приходил к ней, к ее дому и даже на съемки. Мужчина более 2 лет отправлял Уме Турман любовные письма, появлялся возле ее дома и приходил на съемочную площадку. В одной из писем он даже нарисовал могилу, утверждая, что между ними и актрисой существует особая связь. Суд признал его виновным в преследовании и запретил приближаться к Уме Турман больше, чем на 1000 километров. Шутка, не знаю, насколько, но, видимо, намного.
7: Там есть всегда, да, определенный радиус, да. И как бы уже действительно он как раз и сдерживает вот этих самых поклонников. А вот тоже навязчивый поклонник Дженнифер Энистон. Кстати, у нее это не в первый раз. Да. Мне нравится эта актриса, да, я одно время
6: видимо,
7: читала.
6: Видимо, не только тебе.
7: Читала новости, но, ты знаешь, у меня все в пределах разумного, а здесь как раз таки
6: нет. Кто тебя знает,
7: и было это совсем... Ну, я-то себя знаю. Было это совсем недавно, в прошлом году. Мужчина действительно на автомобиле врезался в ворота дома Дженнифер Энистон, когда актриса находилась внутри. То есть он за ней следил, он выследил, подходящий момент выбрал. Ну, а до этого он около 2 лет отправлял ей различные сообщения, называл своей женой, своей любимой. Вот, то есть все это было. Его задержала, конечно же, охрана, и после этого мужчину направили на психиатрическую экспертизу. То есть там прям одержимость была какая-то.
6: Ну и тут, ладно, девушки девушками, и вот и Киану Ривз тоже пострадал. Скажем так, мужчина несколько раз появлялся возле дома Киану Ривза, проникал на участок и оставлял странные предметы. В социальных сетях он утверждал, что является родственником актера и требовал провести ДНК-тест. А суд, конечно, запретил ему приближаться к Киану Ривзу и его партнерши. Да, друзья, эти истории показывают, что фантазия может выйти далеко за пределы обычного восхищения. Для звезд такое внимание, конечно, означает страх, потерю личного пространства и необходимостью постоянно усиливать охрану. Вот так вот, слушай, ну есть и минусы, да, конечно, известности.
7: Конечно, ты что, конечно. Это всегда, мне кажется, даже с какой-то опасностью граничит, потому что вот у популярности, как говорится, своя вот такая вот слава есть. Не очень иногда это все хорошо заканчивается, поэтому об этом тоже нужно, конечно же, помнить. И поэтому вынуждены, мне кажется, звезды частенько прибегать к услугам каких-то бодигардов, да, охранников личных, телохранителей, потому что просто по-другому никак.
6: Именно так, дорогие друзья. Ну что, конечно, про форсаж мы сегодня не говорили. Я-то уж понадеялся.
7: Как не говорили?
6: Я-то уж понадеялся.
7: Ты уже успел сказать. Да. Мне кажется, мы еще вернемся к этой теме обязательно.
6: Лола, чувствую, на этой неделе обязательно возьмет про форсаж, что
7: съемки
6: переносятся. Ладно, шутка, конечно, дорогие друзья. Я антифанат форсажа. Вот меня можно записать в армию. Вот антифанатов.
7: Смотри, смотри, узнает Вин Дизель, обидится, конечно.
6: Лично приедет, да?
7: Приедет.
6: Я с тобой поговорю. Дорогие друзья, в общем, мы делаем прямо сейчас остановку, возвращаемся мы уже в следующем часу. Будет насыщенный, интересный, будет наш традиционный розыгрыш. Скоро будем.
0: Реклама Дар Азия Плюс.
8: А вы пойму баландиме говорят? Не. Ин Мариамас, киас хогатои ранга ин навихуд, хаво пайму часохтаст, то онро дар танафус ба парвоз дарорад. Хамма чизро барои дарс ва танафус дар Валдерес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
0: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защиту. Защитные силы организма легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин. Твоя энергия. Твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
9: Мегачипс харида, яке асе сертификат руба маблаги газор сомони бурткун. Рамзру азбасей мегачипс дар сомони мегачипс нухатиджей бакайгир. Вайо онру тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шаҳри зист. Барахамин 94-88-88 келист. Иқдом ҳарузи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомони мегачипс нухатиджей.
10: Рақами телефони идораи реклама. Чилуяк, чилуяк.
11: Шарики лазаи мусиқи ширкати Сиёма. Нирӯ ва муҳаббат дар ҳар қатра об. Сиёма обест, ки аз доманаи кӯҳ дастрас шуда, бароятон қувва ва тавоноии бештаре ато мекунад. Гувороост мисли мусиқии бренди Сиёма.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Меро Барузи Киомат Гамики Хаст. Инаст. Кируи Мардуми Дуньо. Дубора. Боят Дид. Сои.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Радио Азия Плюс.

0: آب و هوا در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیات رو احساس نمو.
1: سلام شنوندگان عزیز. با معلومات درباره وضعیت هوا در کشور توجه نمایید. با اطلاع اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان، هوای امروز ابرماکی به بارش خواهد بود. حرارت در خروخ تا 32 درجه گرم، در خوجند تا 36 درجه گرم، در باختر تا 41 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه‌های توبه جمهوری هوای امروز تا 39 درجه گرم می شود. در همگونه وضعیت هوا با شما تابی ولی دارزو مندیم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.

0: Возвращаемся к вам, дорогие наши слушатели. Именно так. А почему бы и нет? Возвращаться вообще всегда хорошо. Замечательно повстречаться с вами снова, услышаться, увидеться и прочитать ваше сообщение в прямом эфире. Вообще мы это любим. Ну а читать сообщения в этом часе, я думаю, мы будем вдвойне, с двойной силой, потому что совсем скоро стартует наш традиционный розыгрыш. Но все это будет в этом часе, дорогие друзья. Так что присоединяйтесь, добавляйте звука и будьте с нами. Здесь в студии Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем привет, друзья!
1: Всем привет, друзья! Потрясающего настроения, побольше положительных эмоций желаем вам. И да, вливаемся уже в третий час, который тоже будет интересным, продуктивным, насыщенным. И, кстати, это наше любимое время, друзья. Мы об этом говорим частенько, потому что именно в этом часе у нас, конечно же, наш традиционный розыгрыш. А значит, есть возможность пообщаться, поиграть, где-то пошутить. И это здорово. Потрясающий обмен энергией происходит в это самое время. Ну и еще раз хочется пожелать вам удачной недели. Помните, понедельник — это такой новый старт, это для кого-то чистый лист, когда можно действительно настроить все так, как хочется, поэтому ловите свою волну, ловите нашу волну, ну и волну удачи. Пусть эта неделя принесет вам максимум, без всяких там минимумов.
0: Максимум во всем, во всем, во всем, во всем. Плюс, плюс, плюс, как и Азия плюс, дорогие друзья. Ну а мы идем вперед. На старте, кстати, курс валюты. Давайте узнаем, что происходит в мире финансов. И вернемся к вам, как и всегда. Дальше, конечно же, будет точка опоры сегодня. Скоро будем.
2: Курби Аспор. Дар Азия плюс.
3: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حساب گیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک منت یا زری 5 سامانه و 44 درم، 10 افغانی 1 سامانه و 40 درم، 1 درهم عربی 2 سامانه و 51 درم، 10 تنگه قزاقی 19 و نیم درم، 1 یوان چینی 1 سامانه و 36 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سامانه و 24 درم، 1 یورو 10 سامانه و 62 درم و 1 روبل روسی 11.6 درم ارزش دارد. جان روکفلر یک اندیشه قابل ملاحظه دارد. دوستی که در زمینه تجارت پیدا شده است بهتر است از تجارتی که در اساس دوستی به میان آمده است. یعنی ساده تر کرده گویم اگر شما اول همکارانی تجارتی اید و بعد دوست می شوید، بهتر است نسبت به آنکه اول دوست باشید و بعد تجارت خود را شروع کنید. در حالت دویم مشاهده می شود که جنگ و بحث و دعوا و انجام دوستی بیشتر است. شما هم این گونه حالت را مشاهده کرده اید؟
2: قربی از اور در آسیا پلاس. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
2: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
1: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
3: Концерти як кахони? Не. Ин Рустам аст ки ба дуздони нави худ зарбаи мусиқӣ мезанад. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валберес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманей. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
5: Когда мокрота решил остаться надолго?
4: Бро, пора звать Ламбратин.
5: Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин.

0: Протеин. Выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
1: Рахами, телефон Едора и реклама.
0: Чилюяк, чилюяк.
2: Сочное. Восточное. Радио Азия Плюс.

0: разговоры. Все о психологии, которую легко понять и применить.
1: Но это не точно.
2: Да, друзья, сегодня поговорим про стыд, кстати.
3: Ну, как не стыдно, кто же его не испытывал-то,
2: друзья, в разных ситуациях. Все равно это с нашей жизни, это такая неотъемлемая часть. А отчасти, если не было бы стыда, слушай, мне кажется, многие границы были бы стерты. Так что ему надо тоже сказать отчасти тоже спасибо этому стыду.
3: Да, и проявления этого самого стыда, они разные, ты
2: знаешь. Абсолютно разные.
3: Есть и действительно очень полезные.
2: Да, и оказывается, действительно, вот мы думаем, что стыд и вина отчасти это тоже одно и то же. Но нет, дорогие друзья, эти чувства часто путают, но между ними есть важная разница. Вина связана с поступком человека. Человек думает, я сделал что-то плохое, и обычно хочет исправить ситуацию, извиниться, помочь или изменить свое поведение. Стыд же направлен на личность. Я плохой, я недостоин. Именно поэтому он придерживается, переживает намного тяжелее. Может привести к снижению самооценки, тревожности, депрессии, даже агрессии, дорогие друзья. Как вам такое?
3: Да, не все факты про стыд мы знаем, ну или вспоминаем, но вот как раз-таки тот самый стыд, про который я вначале сказала, это испанский стыд, он возникает благодаря эмпатии. Испытывать неловкость можно не только ведь за себя, но и за других, когда кто-то публично ошибается, ведет себя как-то странно, ну или попадает в неловкую ситуацию. Вот тогда мы нередко ощущаем дискомфорт, хотя сами, в принципе, мы ни в чем не виноваты. Вот все дело в эмпатии, потому что наш мозг буквально примеряет чужие эмоции на себя. И кроме того, мы бессознательно сравниваем происходящее с принятыми в обществе нормами поведения. Поэтому мы так остро реагируем на чужие промахи. И частенько бывает, да, что вот прям хочется как-то в этот момент человека предостеречь или как-то поддержать. Такое тоже происходит.
2: Ну и стыд бывает не только токсичным. Психологи выделяют несколько видов стыда. Есть кратковременный, например, после случайной ошибки или неловкой фразы. Есть хронические и токсичные. Когда человек постоянно чувствует себя недостаточно хорошим и воспринимает это как часть своей личности. Отдельно выделяют стыд перед незнакомцами, перед публичными выступлениями или после серьезных неудач. Но существует и здоровый стыд. Именно он помогает вообще уважать личные границы, соблюдать моральные нормы и задуматься о последствиях своих поступков. Так что без стыда тоже нельзя, оказывается, друзья.
3: Ну, вот конечно. А еще вот тот самый стыд, который проявляется через покраснение. Частенько говорят, вот покраснел, да, стыдно, наверное, стало. Это такая защитная реакция организма. Когда человеку становится стыдно, то активируется симпатическая нервная система. Та же, что и отвечает за реакцию на стресс. Организм выбрасывает адреналин, сосуды на лице расширяются и кровь приливает к коже. Поэтому краснеют щеки, уши и шея. Ученые считают, что эта реакция помогает в общении. Окружающие видят, что человек как бы, да, осознал уже вроде свою ошибку, он чувствует неловкость и раскаивается. И это снижает вероятность осуждений и помогает быстрее восстановить доверие.
2: Но есть хронический стыд, он способен ухудшить здоровье. Если человек постоянно испытывает стыд, организм находится в состоянии хронического стресса. Повышается уровень кортизола, гормона стресса, который со временем ослабляет иммунитет, повышает давление, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и обменных заболеваний тоже. Но кроме того, постоянное чувство стыда связано с более высоким риском депрессии, тревожных расстройств, бессонницы, панических атак. Ой, в общем, всего этого неприятного. Поэтому психологи считают, что длительный токсичный стыд – это не просто не такая вот неправильная эмоция, а фактор, который может серьезно повлиять на качество жизни и даже физическое здоровье. Ай, без стыда и ни туда, и ни сюда, но и с ним тоже не очень хорошо. Так что хронический стыд тоже не есть хорошо.
3: Конечно.
2: Надо все-таки найти ту самую причину, если он возникает у вас часто, друзья, и постараться с ней бороться. Ну, в общем, вам удачи, друзья. Ну, а все-таки, ты знаешь, бывает же такое, да, вот у меня не видно совершенно на лице. То есть у меня такая довольно смуглая кожа, а есть такие, вы знаешь, такие светлокожие люди, и сразу такая, сразу стыд, за такие щечки красные становятся прям.
3: И это, кстати, не только от стыда происходит.
2: Ну
3: вот
2: нет,
3: у людей,
2: от смущения.
3: Да, от смущения,
2: стыда,
3: частенько,
2: конечно,
3: какой-то неловкости. А действительно, к сожалению, вот именно белокожие люди, вот так вот скажу. Там
2: им
3: действительно
2: трудно спрятать свои эмоции,
3: да,
2: скажем
3: там
2: так.
3: Да, проявляется, бывает очень сильно. Но вообще, мне кажется, это все-таки отчасти, как ты уже сказал, действительно такое, знаешь, тоже положительное чувство. Потому что человек должен понимать свои ошибки, а значит, раскаиваться. И вот тот здоровый стыд, я так его называю, он, конечно, приведет к тому, что человек все осознает, он извинится, он примет на заметку вот ту самую ошибку, которую совершил. Ну и, конечно же, это пойдет ему на благо. А вот да. Что касается, да, того самого хронического стыда, про который мы говорили, здесь нужно это все-таки разделять, потому что нездоровый стыд, это, конечно, не есть хорошо.
2: И, друзья, вот стыдиться участвовать в нашем розыгрыше не нужно. Даже если у вас, у нас что-то вы выигрывали в последнее время, не стыдитесь, отправлять сообщение. Все прочитаем в прямом эфире, уважаемые друзья. Это произойдет уже совсем скоро. Ну а сейчас делаем небольшую остановку. Мир цифр, анонс полезной информации уже на старте.
4: Сархати Хабарго. Истесули бензин дар Таджикистон аз оғози сол 15 баробар кӯҳиш ёфтааст. Барфи мавсимӣ дар Қаратоғ ва Зарафшон қариб пурра об шудааст. Дар Бустон озмоишгоҳи радиоэкология ва муҳити зист ба истифода дода шуд. Амалиёти ҷустуҷӯи ҷасадҳои фавтидагон дар Суета пас аз вуруди оммавии муҳоҷирон идома дорад. Наврасони тоҷик платформаи таълимӣ имкониятро роҳ андозӣ мекунанд. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
5: Мехоед вақт ва пулро сарфа намоед. Замимаи арвандро насб намоед ва қарзро тариқи онлайн то 10 рӯз бе фоиз қабул намоед. Мехоед даромад гиред, амонатро тариқи онлайн гузоред, интиқол ворид гардид, онлайн қабул намоед. Долари Иёлоти Муттаҳидаи Амрикои рубли Русӣ лозим аст. Маблағро иваз намоед. Инчунин метавонед интиқолро ба корти Русия ё Узбекистон ирсол намоед. Вориди маблағ ба ҳамён тариқи терминалҳо ва хазина. Бонки Арванд. Зиндагии шуморо боз ҳам осонтар намудем.
6: Олами дақиқ.
7: Шарики Олами дақиқ, Коммерсбанки Тоҷикистон. Бо мо афзалияти ҳисоб баробаркуниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj. 28.
8: Олимон дар тӯли 28 сол робитаи эҳтимолии истифодаи телефонҳои мобилӣ ва саратони мағзро таҳқиқ карданд. Ин таҳқиқот бо фармоиши Созмони ҷаҳонии тандурустӣ гузаронида шудааст. Мутахассисон 63 таҳқиқоти илмиро, ки аз соли 1994 то 2022 нашр шудаанд, таҳлил карданд. Натиҷа чӣ буд? Олимон байни истифодаи телефонҳои мобилӣ ва пайдоиши саратони мағз, сар ё гардан ягон робита пайдо накарданд. Ҳатто дар одамоне, ки 10 сол ё бештар аз ин аз телефон истифода мебурданд, хатари афзоиш ёфтаи беморӣ шоҳида нашуд. Пас, ба назар мерасад, ки метавон каме ором шуд. Телефон дар наздикии сар ҳанӯз сабаби вохима нест. Шумо дар як рӯз чанд соатро бо телефон мегузаронед?
7: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбанки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 22000.

0: что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
0: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
2: Возвращаемся, чтобы поучаствовать с вами в розыгрыше. Ну а как без нас, дорогие друзья? Вы тоже участвуете? Добавляйте звука и, конечно же, отправляйте сообщение на номер 28-40107. Напомню правила, если в течение 30 дней что-то выигрывали, пока вы до розыгрыша только не допускаетесь, а так сообщение отправляйте в любом случае. Ну а если 30 дней уже давным-давно прошли, поздравляем! Вы сегодня можете стать победителем. Ну что ж, дорогие друзья, вопрос сегодня связан с детством, и детство у нас сегодня одной известной личности, скажем так.
3: Да, но до вопроса. Давай все-таки еще раз по традиции всем пожелаем удачи.
2: Давай, пожелаем.
3: И пусть нам сегодня тоже. Да, победит тот самый человек, который, возможно, уже какое-то время пытался это сделать, но по каким-то причинам у него не получалось. Вот мне очень хочется, чтобы наш победитель был сегодня именно этим человеком. Поэтому удачи, друзья, будьте чуточку активнее и поскорее отправляйте нам свои варианты.
2: Да, вопрос сегодня такой, друзья. Кто эта всемирно известная женщина, которая росла у бабушки в крайней бедности. И даже ей приходилось носить одежду, сшитую из мешков, дорогие друзья. Трудное у нее было детство, но зато сейчас она добилась максимального, мне кажется, такого успеха. Так, назовите нам имя этого человека.
3: Да, мне кажется, многие знают эту самую женщину, потому что очень действительно известная медийная такая личность достаточно. И вот есть уже у нас варианты даже.
2: Даже вымышленный персонаж?
3: Это не вымышленный персонаж, вот тоже сразу хочу подсказать. Это реальный человек, реальная женщина. И говорим мы про человека, который, то есть это наш современник, не когда-то там в очень далеком прошлом, друзья. Сейчас конкретно реальный человек, поэтому да, ждем ваши варианты.
2: Да, друзья, чем больше
3: Мадонна
2: вариантов будет, тем лучше.
3: Мадонна есть, кстати, вариант так. У нас, вот смотри, но прикольно. Нет, да, мы ждем еще варианты.
2: Мадонна может быть, но нет, уважаемые друзья, подумайте, пожалуйста, еще Золушка, кстати, Фаркот предлагает. Не вымышленный персонаж, а настоящий, дорогие друзья. Между прочим, этой современнице уже получает, сколько исполнилось ей, 7, больше 70 лет, 72 года, по крайней мере так, показывает, конечно же, интернет и Google в том числе. Так что нет, дорогие друзья, это живой человек среди нас, живет, процветает. Ну и повторю вопрос, кто эта всемирно известная женщина, которая росла у бабушки в крайней бедности, да, в сельской местности, и носила буквально одежду, шитую из мешков, из-под овощей, дорогие друзья?
3: Да, из-под картошки, к сожалению.
2: Ну, так вот, да.
3: У нас, по-моему, есть уже вот верные варианты, нужно просто нам сейчас проверить человека, которым оказался сегодня быстрее всех, как давно выигрывал этот самый человек, вот чуточку нам нужно буквально времени.
2: Да, мы сейчас проверим,
3: и,
2: посмотрим.
3: И, конечно, да. Я думаю, что будем поздравлять. Ну и вот, кстати, если нет, у нас вот уже, опять же, летят варианты и летят к нам. Поэтому не получится, да, мне кажется,
2: да нет,
3: поздравить
2: день
3: человека.
2: День в день получается.
3: День в день. То есть можно все-таки?
2: Да, сегодня 3-е, а это было 3 июля. Так, ну что, Мухера, будем вас поздравлять, да, абсолютно верно.
3: Какая молодец.
2: Прям посчитали. Да, дорогие друзья, Опра Уинфри действительно та самая. Кстати говоря, вот Фараонос тоже отправил правильную версию. И Клара
3: Цеткина, видимо. Клара Цеткина имеет
2: это
3: в виду, скорее
2: правило.
3: Всего.
2: Спасибо.
3: Да. Спасибо. Ну, Фархот, кстати, по-моему, тоже потом отправил верный вариант чуть позднее. Но да, это действительно Опра.
2: Да, первые годы жизни будущая телеведущая провела с бабушкой в сельской местности штата Миссисипи. Жила она в крайней бедности, денег на обычную одежду тоже не хватало. По воспоминанию Опры, ей приходилось носить платье, сшитое из мешков из-под картофеля. Из чего другие дети над ней очень даже сильно смеялись. Вот так вот, друзья. Но сейчас это довольно-таки известные и богатые личности, скажем так. $3 миллиарда на счету у этой телеведущей, продюсера, актрисы, писательницы. Ой, и даже благотворителя. Так что вот такая вот она
3: возможно,
2: интересная.
3: Возможно, ей как раз воздалось за все то, что она пережила в детстве. Ты знаешь, я хочу сказать еще о том, что не только в крайней бедности, к сожалению, Опре пришлось жить. Она еще и также находилась среди очень жестокого обращения. Очень тяжелые испытания выпали на ее долю. И именно все это происходило в детстве. Поэтому, честно говоря, пережить все это не пожелаешь иногда, ты знаешь, и врагу. Но сейчас действительно это прям очень известная личность. И благодаря именно своему упорству она потом отлично училась, она пробивалась, она построила свою выдающуюся карьеру на телевидении. Поэтому да, сейчас у нее все хорошо, и пусть дальше так и будет.
2: Так, ну что, Мухера, мы вас поздравляем. Вы сегодня самые шустрые среди всех наших слушателей. Вы забираете наш замечательный подарок от нашего партнера Unicord. Подгузники премиального качества. Ну вот, и есть сегодня победители. Удачный старт понедельника, считаю.
3: Действительно. И сегодня прям максимально быстро справились с заданием наши слушатели. Спасибо вам за это большое. Хотя иногда немножечко и жалею об этом. Потому что,
2: я тоже.
3: Когда, да,
2: хочется посмаковать немного,
3: вот,
2: да?
3: Вот, растягиваешь этот момент, да, больше сообщений, больше эмоций, больше каких-то ответов, обсуждения всего этого. Ох, это мы все любим, друзья. Но, тем не менее, я всегда говорю о том, что у нас такие вот действительно очень-очень умные слушатели, начитанные, видимо, да, прям такие вот хорошо, очень быстренько ориентирующиеся. Поэтому, да, ну, да, спасибо большое. Очень и очень быстро сегодня мы определили победителя.
2: Ну что, на сегодня это, пожалуй, все, уважаемые друзья. Вернемся мы, как всегда, уже завтра в 11 часов 10 минут. Снова будем на посту, снова будем открывать то самое второе дыхание. На сегодня все. Пока-пока.
3: На сегодня все. Чудесного продолжения этого самого понедельника желаем искренне вам. И завтра в это же самое время снова будем ждать встречи с вами. До завтра.
2: До
3: пока-пока.
0: Реклама «Дар Азия Плюс».
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj. Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
6: دوودف در افجاست. نه این سمیرا و رستم هستند که با پویافزول ورزشی نوی خود با هم مسابقه میکنند. همه چیز را برای درس و تنفس در والبرز جستجو کنید. با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
7: رقم تلفن اداره رکلاما
8: 41 41.
9: رادیو آسیا پلاس.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Радио «Азия Плюс». Бару еще не дан. «Азия Плюс».

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Zeplug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Гадочун йофт рузи хиш ро донат Сулаймоне. Барои мур санги Осиё тахти равон бошад. Гани Кашмири.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявӣ шумо.
4: Мавҷи боварӣ барои фавҷи мардум. Шабона рӯз, радиои Азия Плюс.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
4: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. در کشور و سراسری عالم تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.

0: малышей открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Почему один малыш с нежностью гладит бездомного котенка, а другой может ударить его или обидеть друга и даже не извиниться? Можно ли научить доброте? Или с ней уже рождаются? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок вырос не только умным, успешным, но и добрым человеком. И хорошая новость в том, что сострадание, умение сопереживать и уважать других развивается с самого раннего возраста. Самый главный пример для малыша – это взрослые рядом. Если ребенок видит, как родители благодарят, помогают друг другу, заботятся о близких, умеют извиняться и проявляют уважение и сочувствие, он постепенно учится этому сам. Важно и другое – не обесценивать детские чувства. Если малыш расстроен из-за сломанной игрушки или он плачет потому, что кому-то больно, то не стоит ему говорить «это ерунда, перестань». Лучше помочь ему назвать свои эмоции и понять чувства других. Есть еще один простой способ, очень действенный – чаще задавая ребенку вопросы. Например, «как ты думаешь, что сейчас чувствует этот мальчик? Что могло бы его порадовать?» Или «а как бы ты хотел, чтобы в этой ситуации поступили с тобой?» Такие разговоры учат малыша смотреть на ситуацию глазами другого человека, а именно это и лежит в основе сочувствия и уважения. И, конечно же, замечайте добрые поступки ребенка. Не только хвалите его за достижения, но и говорите: «Мне очень понравилось, как ты сегодня поделился игрушкой с другом. Спасибо тебе, что ты помог. Ты очень поддержал бабушку». Именно из таких ежедневных моментов постепенно рождается большое и доброе сердце. Пусть в вашем доме будет место для добрых слов и маленьких поступков с большим сердцем. Ведь именно так растут дети, которые умеют любить, сочувствовать и делать этот мир добрее. Ну а сделать и день, и ночь малыша комфортнее помогут подгузники Sof Premium. Мягкие, нежные и гипоаллергенные. Они сохраняют кожу малыша сухой, без опрелости и раздражений.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
3: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
2: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
1: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
3: Бангометуны офтоп. Вакты кирузи нау сар мишават. از بلندی قله‌ها چشمه پوکه با پای آنها می‌شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله‌ها تا قلب‌های شما می‌برد. رساندن آب تازه کولر برای خانه یا کارخانه شما.
4: تلفن تماس 8484. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
3: Лер, барой хуна, йокор хуна и шумо.
4: Телефон и тамос 84-84. Анатис, обе кидарон, ласати зиндегист.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: KFC таровати на Европеш каш мекунат. Болазати юнони шинус шавет. Наугони касасти бубудеринги сироп ва сабзаводи тару тоза. Маза и фармуш на шаванта танго дар KFC.
2: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Мегачипс خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغی 1000 سومونی برد کن. رمز رو از بسته میگاچیپس در سومونه میگاچیپس نقطه تی جی با قید گیر و یا اون رو طریق اسمس با نوشتن نمونه سبی خود و شهری زیست با رقم 94-888-888 فریست. اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار میگردد. مفصل در سومونه میگاچیپس نقطه تی جی.
5: بکوپای баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте xl-energy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
6: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
5: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
6: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
5: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
7: Рахами телефона и дорая реклама.
8: Чилуяк.
4: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
3: Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай «Play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. У меня сегодня игривое настроение и есть желание поспорить. Итак, как вы думаете, кто больше подвержен соблазну – мужчина или женщина? Давайте разберемся.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Прежде всего, соблазн испытывает любой человек, независимо от пола. Вопрос не в том, кто чаще испытывает желание, а в том, кто умеет управлять этим желанием. В нашем обществе мужчинам нередко говорят: «Он мужчина, это нормально», а к женщине предъявляются совсем другие требования. Из-за этого создается впечатление, что мужчины более склонны к соблазнам, но психология говорит немного иначе. Да, мужчины чаще реагируют на внешнюю привлекательность, их внимание быстрее привлекает зрительные образы, новизна, чувство азарта. Женщина же чаще поддается эмоциональному соблазну, когда ее понимают, слушают, поддерживают, дают почувствовать себя нужной и любимой. И здесь возникает важный вопрос: что опаснее для семьи? Красивая девушка, которая улыбнулась мужчине, или человек, который месяцами внимательно выслушивает одинокую женщину? Ответ очевиден: и то, и другое может стать началом серьезных проблем. Особенность восточной культуры в том, что мужчина нередко больше времени проводит вне дома, на работе, в поездках, среди друзей. Возможности встретить соблазн у него действительно больше. Но это не означает, что у него меньше ответственности. Наоборот, именно на мужчину традиционно возлагается роль защитника семьи. Женщина же чаще сталкивается с другим испытанием – эмоциональным одиночеством. Если дома она годами слышит только критику или молчание, а где-то появляется человек, который говорит ей: «Ты красивая, я тебя понимаю», это тоже становится серьезным испытанием. Поэтому психологи говорят, измена начинается с недостатка внимания, уважения и искреннего общения. Есть хорошая восточная мудрость: не испытывай свою силу там, где можно избежать искушения. Если человек сознательно ищет рискованной ситуации, оправдывая себя словами: «Я же ничего плохого не сделал», рано или поздно ему станет сложнее остановиться. Говорят, мужчину можно соблазнить красивой улыбкой, а женщину – красивыми словами. Но психологи добавляют, и мужчина, и женщина гораздо реже ищут соблазна на стороне, если дома их ждут любовь, уважение и душевное тепло. Берегите свои семьи, ведь верность – это не отсутствие соблазнов, это способность каждый день делать выбор в пользу тех, кого мы любим. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Думаешь, полеты – это дорого? AVS-TJ докажет обратное. Заходи на наш сайт и выбирай билеты по самым выгодным ценам. Мы – генеральный агент Сумон Эйр, поэтому у нас эксклюзивные скидки только для тебя. Оплачивай, как тебе удобно. Алиф, Душанбе-Сити, Эс-Хата, Кортимели, Мир, Виза и Юнион Пэй. Покупай билеты быстро, просто и с поддержкой 24/7. AVS-TJ. Летай с выгодой. Путешествуй с удовольствием.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: تابستان فقط گرمی طاقت فرسا نیست. امسال آن تابستان بالذات از شرکتی پاکیزه نیز هست.
5: تا 31 آگوست
4: توش بره و حسابچه های پاکیزه را خرید کرده، رمز را به رقم 5-0-8-2-7-0-0 و یا به سامانه
5: promo.pokiza.tj روان کرده
4: آیفون 18 پرو برد کنید. محصولات پاکیزه از روی استاندارد بین المللی حلال و با صفت جوابگو به معیارهای جهانی استحصال می شود. تابستان بالذات، صفت طعم دل و لذتی شادیاور. رقم تلفنی اداره رکلاما
5: 41 41. ببین بیشونه و بیرخص.
0: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Почему один малыш с нежностью гладит бездомного котенка, а другой может ударить его или обидеть друга и даже не извиниться? Можно ли научить доброте? Или с ней уже рождаются? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок вырос не только умным, успешным, но и добрым человеком. И хорошая новость в том, что сострадание, умение сопереживать и уважать других развивается с самого раннего возраста. Самый главный пример для малыша – это взрослые рядом. Если ребенок видит, как родители благодарят, помогают друг другу, заботятся о близких, умеют извиняться и проявляют уважение и сочувствие, он постепенно учится этому сам. Важно и другое – не обесценивать детские чувства. Если малыш расстроен из-за сломанной игрушки или он плачет потому, что кому-то больно, то не стоит ему говорить «это ерунда, перестань». Лучше помочь ему назвать свои эмоции и понять чувства других. Есть еще один простой способ, очень действенный. Чаще задавай ребенку вопросы. Например, «как ты думаешь, что сейчас чувствует этот мальчик? Что могло бы его порадовать?» Или «а как бы ты хотел, чтобы в этой ситуации поступили с тобой?» Такие разговоры учат малыша смотреть на ситуацию глазами другого человека, а именно это и лежит в основе сочувствия и уважения. И, конечно же, замечайте добрые поступки ребенка. Не только хвалите его за достижения, но и говорите: «Мне очень понравилось, как ты сегодня поделился игрушкой с другом. Спасибо тебе, что ты помог. Ты очень поддержал бабушку». Именно из таких ежедневных моментов постепенно рождается большое и доброе сердце. Пусть в вашем доме будет место для добрых слов и маленьких поступков с большим сердцем. Ведь именно так растут дети, которые умеют любить, сочувствовать и делать этот мир добрее. Ну а сделать и день, и ночь малыша комфортнее помогут подгузники Sof Premium. Мягкие, нежные и гипоаллергенные. Они сохраняют кожу малыша сухой, без опрелостей и раздражений.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
3: Даркишвар васаросари олам. Тоджикона васамимона. Азия плюс.

0: Хит на Азія Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лиджин, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире

0: Рулер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профилхуи босифат ва уствор. Рулер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Азия плюс. Азия плюс. Гарму хостани чун офтоби тобистон.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дар дисар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар биор.
2: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кӯмак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кӯмак кард.
1: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
3: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
4: О, зарплата пришла.
5: Ну что, теперь по магазинам?
4: Нет, сначала переведу часть на депозит.
5: А если с банком что-нибудь случится? Не страшно?
4: Нет, все депозиты страхуются автоматически и бесплатно фондом страхования депозитов и сбережений Таджикистана. А если у кредитной организации возникнут проблемы, фонд гарантирует возврат средств по депозиту до 35 тысяч сомани.
5: О, теперь я понимаю, что такое настоящий депозит.
4: Храни деньги в банке безопасно. Подробнее на div.tj.
0: Рахами телефонии дорая реклама.
6: Чилюяк, чилюяк.
4: Хамсафар грец по депозиту до 35 тысяч сомани.
5: О, теперь я понимаю, что такое настоящий депозит.
4: Храни деньги в банке безопасно. Подробнее на div.tj.
0: Рахами

рады приветствовать вас на борту самолета авиакомпании «Свобода». Надеюсь, вы выполнили условия провоза багажа, оставив все, что связано с бывшими, в аэропорту. Это вам точно не пригодится.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефон идора и реклама.
5: Чилуяк, чилуяк.
4: Дар кишвар васаросари олам. Тоджикона васамимона. Азия плюс.

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: طلب کردم زی دانای یک پند، مرو فرمود با نادان مپیوند. سعدی شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلیس.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангоми тулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба пои онҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
3: Радио. Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقمی تلفنی اداره رکلاما 41 41.
4: Так звучит радио Азия Плюс.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Почему один малыш с нежностью гладит бездомного котенка, а другой может ударить его или обидеть друга и даже не извиниться? Можно ли научить доброте? Или с ней уже рождаются? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок вырос не только умным, успешным, но и добрым человеком. И хорошая новость в том, что сострадание, умение сопереживать и уважать других развивается с самого раннего возраста. Самый главный пример для малыша – это взрослые рядом. Если ребенок видит, как родители благодарят, помогают друг другу, заботятся о близких, умеют извиняться и проявляют уважение и сочувствие, он постепенно учится этому сам. Важно и другое – не обесценивать детские чувства. Если малыш расстроен из-за сломанной игрушки или он плачет потому, что кому-то больно, то не стоит ему говорить «это ерунда, перестань». Лучше помочь ему назвать свои эмоции и понять чувства других. Есть еще один простой способ, очень действенный, чаще задавая ребенку вопросы. Например, «как ты думаешь, что сейчас чувствует этот мальчик? Что могло бы его порадовать?» Или «а как бы ты хотел, чтобы в этой ситуации поступили с тобой?» Такие разговоры учат малыша смотреть на ситуацию глазами другого человека, а именно это и лежит в основе сочувствия и уважения. И, конечно же, замечайте добрые поступки ребенка. Не только хвалите его за достижения, но и говорите: «Мне очень понравилось, как ты сегодня поделился игрушкой с другом. Спасибо тебе, что ты помог. Ты очень поддержал бабушку». Именно из таких ежедневных моментов постепенно рождается большое и доброе сердце. Пусть в вашем доме будет место для добрых слов и маленьких поступков с большим сердцем. Ведь именно так растут дети, которые умеют любить, сочувствовать и делать этот мир добрее. Ну а сделать и день, и ночь малыша комфортнее помогут подгузники Sof Premium. Мягкие, нежные и гипоаллергенные. Они сохраняют кожу малыша сухой, без опрелостей и раздражений.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
3: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Ваура».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар кишвар васаросари олам. Тоджикона васамимона. Азия плюс.

0: Я все еще думаю о тебе. Может, приедешь? Я сейчас отдам.
1: На горе чувство вины, тебя не изменить. Дым струится вниз,
0: и солнце село. Я все еще думаю о тебе. Может, приедешь? Я сейчас отдам.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. У меня сегодня игривое настроение и есть желание поспорить. Итак, как вы думаете, кто больше подвержен соблазну – мужчина или женщина? Давайте разберемся.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Прежде всего, соблазн испытывает любой человек, независимо от пола. Вопрос не в том, кто чаще испытывает желание, а в том, кто умеет управлять этим желанием. В нашем обществе мужчинам нередко говорят: «Он мужчина, это нормально», а к женщине предъявляются совсем другие требования. Из-за этого создается впечатление, что мужчины более склонны к соблазнам. Но психология говорит немного иначе. Да, мужчины чаще реагируют на внешнюю привлекательность. Их внимание быстрее привлекает зрительные образы, новизна, чувство азарта. Женщина же чаще поддается эмоциональному соблазну. Когда ее понимают, слушают, поддерживают, дают почувствовать себя нужной и любимой. И здесь возникает важный вопрос: что опаснее для семьи? Красивая девушка, которая улыбнулась мужчине, или человек, который месяцами внимательно выслушивает одинокую женщину? Ответ очевиден: и то, и

0: другое может стать началом серьезных проблем. Особенность восточной культуры в том, что мужчина нередко больше времени проводит вне дома, на работе, в поездках, среди друзей. Возможности встретить соблазн у него действительно больше, но это не означает, что у него меньше ответственности. Наоборот, именно на мужчину традиционно возлагается роль защитника семьи. Женщина же чаще сталкивается с другим испытанием – эмоциональным одиночеством. Если дома она годами слышит только критику или молчание, а где-то появляется человек, который говорит ей: «Ты красивая, я тебя понимаю», это тоже становится серьезным испытанием. Поэтому психологи говорят, измена начинается с недостатка внимания, уважения и искреннего общения. Есть хорошая восточная мудрость: не испытывай свою силу там, где можно избежать искушения. Если человек сознательно ищет рискованной ситуации, оправдывая себя словами: «Я же ничего плохого не сделал», рано или поздно ему станет сложнее остановиться. Говорят, мужчину можно соблазнить красивой улыбкой, а женщину – красивыми словами. Но психологи добавляют, и мужчина, и женщина гораздо реже ищут соблазна на стороне, если дома их ждут любовь, уважение и душевное тепло. Берегите свои семьи. Ведь верность – это не отсутствие соблазнов, это способность каждый день делать выбор в пользу тех, кого мы любим. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
1: Понимание – это не слабость, это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Сочное, восточное. Радио «Азия Плюс».

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
3: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
2: Даже так? А я думала, ты верен мне.
3: Я верен своему вкусу.
4: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
5: Вода с доставкой на дом и в офис.
6: Телефон колл-центра
5: 84-84.
4: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефон и дорая реклама. Чилюяк.
7: Радио Азия Плюс.

0: Евразия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом Swim группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Джемшид جز حکایت جام از جهان نبرد. زینهار دل مبند بر اسباب دنیوی. حافظ شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: آسیا پلوس. آسیا پلوس.
2: گرم خوستانی چون افتابی تو بیستون.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамишаги.
3: Казин чемен набари астини гул. Каз гулшанеш тахаммули хоре нами куни. Хафизи Ширази.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Бубин, бишунав ва бирақс.
5: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай «Play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лейджин, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире «Азия Плюс».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بیمار را غذای موافق کند درست. بی تربیت ضعیف توانا نمی شود. سیدا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: آسیا پلاس. هر روز یک قدم به پیش.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна.
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай play – это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Жаркое лето уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры. Олив, Хумо, Душамбе-Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: Рузи Агаргами Расадат, Танг Диль Мабош. Равшук Рун Мабот, Ки Азбат Батаршават. Офис.
2: Интихоли пуль тарихи Бонки Имон Интернешнл Осон Бакулаяст. Хар интихол Нишони Мухабати Шумо Бахам Дигараст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти Молявишмо.
1: Радио. Радио. Азия Плюс.